0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов утра. Новый час рок-музыки. Рок FM.

0: Москве 7 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Никто не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По словам главы города, средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На фоне угрозы ударов БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово ввели режим полетов по согласованию. Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов, передает РИА Новости. Он утверждает, что Запад пытается придать необратимый характер разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе столетиями. Дипломат полагает, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе. Добавлю, две недели назад замглавы российского МИДа Александр Грушко заявлял, что НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и занимается отработкой сценариев захвата Калининграда. США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой, добавил он. Трамп назвал сопровождение судов проектом «Свобода». Его реализация начнется сегодня утром. Президент США отметил, что застрявшие в заливе суда прибыли из разных стран и являются всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями, на некоторых из которых заканчивается продовольствие. Второй пациент готовится к введению вакцины для лечения меланомы. Препарат планируется изготовить и ввести в мае, сообщил научный руководитель Центра Гамалея Александр Гинзбург в беседе с РИА Новости. Напомню, что первый пациент получил персонализированную противоопухолевую вакцину для лечения меланомы кожи 1 апреля. Им оказался 60-летний житель Курской области. Спустя месяц Гинзбург заявлял, что у первого пациента наблюдается небольшая положительная динамика. Однако основные результаты еще впереди. Ученые также сообщали, что следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия». Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

du hast mich. Du hast mich.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете Рок-пост о новостях рок-музыки. Green Day изменили название своего фильма. Он не совсем биографический, хотя содержит множество отсылок к реальной истории группы времен гастролей с их первым альбомом «Dookie». До сих пор фильм назывался «Новогодний релиз». Он рассказывает о приключениях трех друзей-старшеклассников, которые отправляются в автомобильное путешествие в надежде выступить на разогреве у Green Day в новогоднюю ночь. По данным Hollywood Reporter, фильм теперь будет называться «Nimrods». Это и название группы, в которой играют герои фильма, и отсылка к другому альбому легендарного поп-панк-трио. Сам Билли Джо Армстронг, Майк Дирнт и Трэ Кул выступят в качестве продюсеров и появятся в кадре в качестве камео. Черновая версия ленты была показана на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года. Дата выхода «Чистовой» пока не объявлена.
0: Рок-пост.
1: Роджер Уотерс ищет вокалиста для группы своего сына. Рыжебородый Гарри много лет ездил со своим отцом в качестве клавишника, а теперь собрал свой собственный трибьют-бенд Pink Floyd и готовится к мировому турне в будущем году. Дело лишь за вокалистом, способным снять вокальные партии Роджера. А они, как известно, не столько красивые, сколько драматичные. Нужно уметь и быть язвительно спокойным, и нагнетать обстановку, и переходить на пробивающий стены крик. Если вы чувствуете в себе силы переорать классика, запишите видео, где вы исполняете одну из песен Флойд с вокалом Уотерса, и выложите ее на какой-либо файлообменник. Именно туда, а не на YouTube. Затем зайдите на harrywaters.com, заполните анкету и прикрепите ссылку на ролик. И ждите ответа. Возможно, отец и сын выберут именно вас. Дедлайн 30 апреля.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

0: Москве 8 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России решили по-новому посчитать уровень неравенства населения после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает газета «Коммерсант», новый подход к расчету коэффициента представил Росстат. В России его считают с 1995 года. По итогам 2025 его значение выросло до рекордных значений. На таком же высоком уровне оно находилось только в 2007. Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей по снижению уровня бедности. Рассчитанный по новой методике коэффициент неравенства стал ниже. При этом экс-министр труда Сергей Калашников заявил НСН, что для снижения уровня бедности до 5% к 2036 году нужно изменить систему оплаты труда и повысить уровень доходов. Арабские Эмираты уведомили Организацию арабских стран-экспортеров нефти о своем решении выйти из ее состава. Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. ОАПЕК – это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода Арабских Эмиратов из организации в нее будет входить всего 10 членов. Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. До этого Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на 2 недели. Сделать это ему порекомендовали врачи, написал он в Телеграме. Подробности о состоянии своего здоровья глава региона не привел. Напомню, Гладков объявил об уходе в 2-недельный отпуск в середине апреля. Обязанности губернатора выполняет его заместитель. Гладков ушел отдыхать во время обсуждения его возможной досрочной отставки, о которой сообщали СМИ. Губернатор возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года. Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тысяч сотрудников и заменила нейросеть, которую часть из уволенных работников и обучала, пишет Time. В материале говорится, что сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Компания Oracle специализируется на создании программного обеспечения для баз данных и корпоративных приложениях, но в последние несколько лет она переориентировалась на искусственный интеллект. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Анталии в этом году. Об этом рассказал РИА Новости владелец одного из отелей региона. По его словам, изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта «все включено». Кроме того, растет интерес к здоровому образу жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете Рок-пост о новостях рок-музыки. Если вы со времен ковида соскучились по большим рок-фестивалям с участием мировых звезд, то готовьтесь к поездке в Казахстан в конце лета. За предпоследние выходные августа там можно будет увидеть Gorillaz, Джека Уайта, Offspring, а также The Killers, De La Soul, CeeLo Green и других. Полный лайнап еще не объявлен, но билеты в сети есть. Самолеты в Алматы летают, отели там стоят, визы туда не нужны, так что имейте в виду.
0: Рок-пост.
1: Группа Evanescence анонсировала свой новый альбом Sanctuary и представила драматичный заглавный сингл Who Will You Follow. Команда из Арканзаса выпустит свой 6-й студийный альбом 5 июня на лейбле BMG. Предзаказать его можно уже сейчас. В цифровом формате, на стандартном или Deluxe CD, виниловая версия на двух пластинках будет доступна с 4 сентября. С авторами Эмми Ли стали бывший участник Bring Me the Horizon Джордан Фиш и продюсеры Зак Червини и Ник Раскулинец. По словам Эми, на создание этого альбома ушло более 3 лет.
0: Рок-пост.
1: Группа Iron Maiden не появится на церемонии введения в зал славы рок-н-ролла. Во-первых, видимо, не больно-то и хотелось, потому что Брюс Диккенсон давно называл это полной и абсолютной чушью. Во-вторых, на эти даты у музыкантов стоят концерты в Австралии и Новой Зеландии, причем основная часть билетов уже продана. А метнуться за пару часов через полмира здоровье уже не то, не маленькие. Так что директор команды Род Смолвуд отказался вежливо, но твердо. Видимо, дело ограничится телемостом. Смолвуд сказал, что для Iron Maiden отношения с поклонниками всегда были превыше всего. Всегда приятно, когда тебя признают и награждают за любые достижения в музыкальной индустрии.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: Рок-пост. Новости рок-музыки.

0: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 9 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 177 беспилотников над 14 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны уничтожали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. В Брянской области дрон ударил по движущемуся грузовику агрохолдинга «Мираторг». Был ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали 2 человека. А в Воронежской области повреждены кровли торгового центра и 13 частных домов. В операции «Проект Свобода», которую анонсировал президент США Дональд Трамп, участвует 15 тысяч американских военнослужащих. Также будут задействованы эсминцы, более сотни самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США. Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Трамп. Он называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращения третьих стран, которые просили освободить суда из заблокированного морского коридора. Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. В интервью телеканалу ARD он сказал, что объявление о выводе 5000 солдат не стало неожиданностью для Берлина. Источники Нью-Йорк Таймс уточнили, что хоть Вашингтон и ранее рассматривал возможность вывода войск, это решение представили как наказание за комментарии Мерца о войне в Иране. Он назвал неэффективными переговоры Вашингтона и Тегерана, заявив, что Иран унижает США. Добавлю, в Германии развернуто 38 тысяч американских военнослужащих. В этой же стране размещаются европейское и африканское командование США. Издание книг в России напоминает хождение по минному полю из-за широких трактовок законодательства. Об этом заявил в интервью РБК владелец издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков. По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, связанные с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ. В России международное движение ЛГБТ было признано экстремистским и запрещено. Редакторы находятся под постоянным давлением, добавил Новиков. Он указал, что одной из ключевых проблем остается огромный объем уже выпущенной литературы, которые требуют проверки. Миланский «Интер» со счетом 2-0 на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. После этой победы он стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Наполи» и выиграл турнир за 3 тура до конца. Команда в 21-й раз выиграла титул чемпиона Италии. Больше трофеев только у туринского «Ювентуса» 36. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В начале 90-х группа No Doubt выступала в родном и соседних городах, пока не привлекла внимание к звукозаписывающей компании Interscope Records. В 91-м году они выпустили первый альбом, который был назван в честь группы, и провалился. Большой вины музыкантов в этом не было, ведь лейбл вообще не занимался их продвижением. Не было выпущено даже ни одного радиосингла. А когда группа поехала в американский тур, опять же по своей инициативе, они обнаружили, что их пластинок в магазинах нету. То есть люди пришли вечером на шоу, напрыгались от души, утром захотели купить пластинку, а покупать нечего. Основатель группы Эрик Стефани пал духом, стал пропускать концерты и в конце концов ушел. Стал одним из художников-аниматоров в сериале «Симпсоны». Его материал еще есть на втором альбоме «The Beacon Street Collection», но только потому, что эти песни были придуманы для первой пластинки и отложены в сторону. Теперь их просто перезаписали в домашней студии. И, к общему удивлению, альбом продался тиражом в 3 раза большим, чем дебютник. Но это было лишь началом большой индустрии.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Вся история рока.

0: Москве 10 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Воронежской области при ударе БПЛА повреждены более 10 домов и кровля торгового центра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, пожар быстро потушили. В другом повреждена газовая труба. При атаке, как заверил губернатор, обошлось без пострадавших. Всего в ночь на понедельник над Россией уничтожено 177 беспилотников в 14 регионах. В Москве дрон попал в жилую многоэтажку на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. В Алтайском крае потоплены 80 приусадебных участков. Домов, затронутых паводками, в регионе не осталось, говорится в сообщении МЧС. За прошедшие сутки вода ушла с 18 приусадебных участков. Остаются затопленными один мост, также зафиксированы подтопления в городе Заринске и 5 муниципальных районах. Напомню, что к середине апреля в Алтайском крае оказались потоплены сотни приусадебных участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет, также проводили взрывные работы на участке реки Аби. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. Об этом заявил посол по особым поручениям ведомства Артем Булатов. Кто может быть причастен к подобным инцидентам, он не уточнил. По мнению дипломата, такие ЧП могут назвать поводом для вбросов о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться ввести непредусмотренные международным правом зоны безопасности в ущерб интересам России, передает РИА Новости. Довольно ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после участия случаев обрыва кабелей на дне моря. Гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. По словам депутата Красноярского горсовета Ивана Петрова, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей. Красноярский машиностроительный завод – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Входит в Роскосмос. На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Александр Гаврилов возглавил предприятие в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в котором в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него. Кроме того, правительство предлагает увеличить до 30 тысяч размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Помимо этого, Кабмин хочет освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами Советского Союза. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил итальянцу Флавио Каболли. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: всю неделю на Rock-FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Rock-FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock-FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Реклама. 495-925-04-44.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете Рок-пост о новостях рок-музыки. Группа Yes выпускает 12 июня свой 24-й альбом «Aurora». Клип на заглавную песню только что был выложен в сеть. Обложку пластинки, как всегда, оформил Роджер Дин, а музыканты записали для нее 8 основных треков и 2 бонуса. В дискографии Стива Хау, кстати, это уже второй диск под названием «Аврора». Первый вышел у группы «Азия» аж 40 лет назад. В этот раз маэстро выступил еще и в качестве продюсера, а материал музыканты сочинили все впятером, включая центральную композицию «Counter Movement» длиной почти 14 минут, как в старые добрые времена. Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, говорит Стив Хоу. Речь, как всегда, шла о сотрудничестве. Кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.
0: Рок-пост.
1: Гитара Ноэла Геллахера времен альбома Oasis «What's the Story, Morning Glory» выставлена на аукцион. К ней прилагается сертификат подлинности, который подтверждает, что именно этот инструмент звучит на уже ставших классическими треках типа «Wonderwall». Представитель аукционного дома Sotheby's отметил: «Просто невероятно, как им удалось записать это за 2 недели. Ноэл был невероятно плодовит в то время. Количество песен, которые он выпускал, было практически беспрецедентным. И если вы посмотрите на этот альбом и на список композиций, он выглядит как сборник лучших хитов».
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на «Рок-волне» 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок-ФМ. 95.2.

0: Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве 11 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В ночь на понедельник беспилотник взорвался после столкновения с многоэтажным жилым домом на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин. Мэр добавил, что пострадавших нет. В ходе взрыва были выбиты стены трех комнат на 36 этаже, а часть фасада рухнула на таксиста под домом. Об этом сообщил телеграм-канал Мэш. Интенсивность беспилотных атак в последние дни привела к тому, что столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на полеты. По состоянию на сегодняшнее утро они были сняты. Однако Шереметьево столкнулся с транспортным коллапсом еще накануне. В аэропорту образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров прилетающих пассажиров сотрудниками таможни. Поздно вечером воздушная гавань заявила, что ситуация в зоне международных прилетов стабилизировалась, скоплений пассажиров нет, они проходят формальности без задержек. Следственный комитет завел дело после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке с 10 пассажирами на борту, 7 из которых дети. Пострадавших в результате инцидента нет. Все доставлены на берег. Судно с пассажирами перевернулось накануне около Красногорска, в результате чего люди выпали за борт. Все они были в спасательных жилетах. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Москвичей предупредили об ограничении движения в центре столицы. Они будут водиться сегодня с 16.30 на ряде улиц и набережных, сообщили в столичном Дептрансе. Ведомство рекомендовали жителям и гостям столицы пользоваться городским транспортом и заранее планировать маршруты. Стоимость ночи в гостиницах Москвы снизилась более чем на 1.5%. В среднем за ночь туристы платили 10 тысяч рублей, пишет газета «Коммерсант». Снижение стоимости зафиксировано впервые с 2022 года. Бюджетные средства размещения сейчас испытывают давление со стороны растущего рынка посуточной аренды, отмечает издание. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что активность на рынке внутреннего туризма в первом квартале сократилась год к году на 4-5%. На майские праздники количество гостиничных бронирований в Москве снизилось почти на 6%. В аптекарском огороде зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Черемуха колората – нежное облако с ароматом, который хочется запомнить навсегда, рассказали в пресс-службе сада. Дерево живет несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать и гораздо дольше. Цветет обильно почти каждый год, но плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Ухудшение погоды ожидается в Москве в конце недели. Пройдут дожди и местами прогремят первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в конце недели после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта погода испортится. Днем будет не выше плюс 10-15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 25. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: истории из жизни Гвен Стефани.
1: Роман Гвен Стефани с Гевином Роздейлом длился больше 20 лет, и все эти годы были бурными. Роздейл, мягко говоря, не был верным супругом. И пока Гвен множила свои успехи с группой и соло, открывала бизнес и растила детей, Гевин гулял от нее направо и налево, причем ладно бы только с женщинами. При этом в их браке родилось трое сыновей. В 2006 году Кингстон Джеймс Макгрегор Роздейл, в 2008 Зума Неста Рок Роздейл, а в 2014 Аполло Боуи Флинн Роздейл. Через год их брак развалился, поскольку Гвен застала мужа в постели с нянечкой маленького Аполло. Няню звали Минди Мин. Гевин впоследствии открыто встречался с ней, вскоре она родила ребенка, и оба отрицали, что от него. Развод в очередной раз простимулировал творческие чакры Гвен, и в следующем десятилетии она подарила поклонникам 3 сольных альбома. А вот у возродившихся No Doubt не хватило энергии ни на один. При этом они по-прежнему выступают вместе, хотя и не слишком часто, а гитарист Том Дюмон в последние годы борется с болезнью Паркинсона, которая на его игре пока не отразилась.

0: кто-то слушает музыку с характером, а кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем, и мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве. Полдень. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова, здравствуйте. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Горячая линия принимает звонки круглосуточно, уточнил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Щукин занимает пост главы Верховного суда Дагестана с 2024 года. Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия.

0: кто-то слушает музыку с характером, а кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК.

0: Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: «Падение западной цивилизации. Часть вторая». Документальный фильм 1988 года. В нем показаны популярные метал и хард-рок группы Лос-Анджелеса. В кадре появляются такие артисты, как Оззи Осборн, Элис Купер, группа Motorhead, Megadeth, Poison и многие другие. Фильм примечателен множеством безумных сцен. Например, участники Айра Смит, Стивен Тайлер и Джо Перри рассказывают о том, как тратят миллионы долларов Пол Стэнли. Эскиз дает интервью лежа в кровати. Но, пожалуй, самая необычная сцена – это интервью Оззи Осборна, во время которого он готовит себе завтрак. В домашнем халате у плиты он рассказывает о своем диком прошлом в рок-н-ролле и одновременно жарит бекон. Позже режиссер признался, что эта сцена была смонтирована и не снимали ее на кухне артиста. Фильм был выпущен на DVD. Видимо, не было бюджета, но сейчас его легко найти в интернете. Так что, если вы поклонники металла или хард-рока, обязательно посмотрите этот фильм.

0: вся история рока на радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве. Час дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве 9 мая 7 станций метро будут работать только на вход и пересадку. Среди них Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская, Арбатско-Покровская линии. Также возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях, сообщает Дептранс. Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Также будут трудности с отправкой СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Соответствующие сообщения начал рассылать Билайн. Сотовые операторы рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет. Оба пациента с ранее подтвержденным диагнозом оспа обезьян выписаны из Домодедовской больницы под Москвой. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении. В начале апреля зампредседателя правительства в Подмосковье, министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза оспа обезьян у одного госпитализированного пациента. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили, что госпитализирован еще один пациент. В Подмосковье подвели итоги ликвидации последствий апрельского снегопада и урагана. Сильный ветер и налипание мокрого снега привели к падению деревьев и локальным нарушениям электроэнергии в ряде округов области. К ликвидации последствий привлекали 1200 специалистов и свыше 400 единиц техники, а также более сотни передвижных электростанций. Помощь оказывали бригады из соседних регионов и Москвы. Энергетики проводили физический обход вдоль линии электропередачи для выявления обрывов и наладили непрерывную связь с жителями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил энергетиков за ликвидацию последствий циклона. В рамках встречи главе региона также доложили о направлениях работы ПАО «Россети» Московский регион на этот год. В том числе будет проведена санитарная расчистка вдоль ЛЭП и замена некоторых из них. В районе Ростокино появится новый дом по программе «Реновация». Проект многоквартирного дома на сельскохозяйственной улице уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В новостройке будет 170 квартир с чистовой отделкой. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения. Дом впишется в сложившуюся инфраструктуру района. В пешей доступности от него находятся поликлиники, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты, остановки общественного транспорта и места для прогулок и отдыха. Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Его назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой ЦСКА. Швейцарский специалист возглавил ЦСКА в июне прошлого года. Соглашение было рассчитано на 2 года. Под руководством Челестини клуб завоевал Суперкубок России. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 6-е место. В последних 5 встречах команда не одержала ни одной победы, потерпев 2 поражения и 3 сыграв в ничью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы – НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Развод Гвен Стефани и Гевина Росдейла был очень непростым с точки зрения раздела имущества. К тому времени Гвен заработала около 120 миллионов долларов, причем не только за музыку. Она основала модную марку одежды и аксессуаров Lamb и парфюмерную линию Harajuku Lovers. Стефани с детства любила шить, и большую часть своих концертных нарядов она придумывала и делала сама. Уже после развода в 2018 году певица запустила свою линию косметики и теперь выпускает все. От краски для волос до солнцезащитных кремов. Доход Гевина, естественно, был на порядке меньше. Он пытался претендовать на половину имущества, но суд отказал. В итоге они разделили опеку над детьми. Гвен остались 3 дома в Калифорнии и все заработанные ею деньги, а Гевин стал владельцем недвижимости в Европе.

0: вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. И условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru.
2: ОРОК-1000. Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 120-77-3046-168-6+.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок-ФМ.

0: Москве 2 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 7 работников агрохолдинга «Мираторг» ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ. При эвакуации пострадавших была совершена попытка повторной атаки дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медпомощь. Также, по словам главы региона, повреждены производственные помещения. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА Новости. Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Генерал-лейтенант Александр Чайка назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили два источника РБК. С октября 2023 года этот пост занимал Виктор Авзалов. 54-летний Чайка, замначальника Генштаба Вооруженных сил, командовал группировкой российской армии в Сирии. Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, ученый вернулся из затянувшегося отпуска. Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией. Человек, который не придерживался здорового образа жизни, может страдать от хронических болезней в свои последние 12 лет жизни. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, правильный образ жизни добавляет к отведенному человеку времени по меньшей мере 10-15%. Ранее Мурашко заявлял, что к 2030 году число россиян, ведущих здоровый образ жизни, планируется увеличить примерно до 14%. Не менее 3 человек погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в Атлантическом океане. Хантавирусом можно заразиться от диких грызунов путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности, рассказал НСН директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
2: Это РНК, содержащий вирус, соответственно, может вызывать 2 основных варианта инфекции. Легочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По всему миру он распространен, появляется у грызунов, и они его выделяют со слюной, с мочой, экскрементами в процессе своей жизнедеятельности. Человек заражается только от грызунов через дыхание, пыли, когда попадают экскременты, редко от укусов.
1: Всего на борту лайнера 170 пассажиров и 71 член команды. Сейчас судно стоит на якоре в столице Кабо-Верде. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам. Потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
1: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии.

0: и поставила его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
1: «Рок-пост».
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Кинорок. Все о рокерах в кино крупным планом.
2: Дэвид Боуи, Just a Gigolo. Прекрасный жиголо или несчастный жиголо. Фильм 78 года с Дэвидом Боуи в главной роли. Действие происходит в Берлине в 20-е годы, сразу после Первой мировой войны. Главный герой Поль возвращается домой, хотя его уже несколько месяцев считают погибшим. Какое-то время он занимается мелкой работенкой, но вскоре встречает знакомого с фронта. Капитан Крафт занимается тайной политикой, и Поль присоединяется к его движению. В то же время он встречает другого знакомого, который зарабатывает тем, что развлекает пожилых дам. Попросту работает жиголо. Друг знакомит Поля со своей начальницей, баронессой фон Семеринг, и его принимают на работу. Баронессу в фильме сыграла Марлен Дитрих. Это была ее последняя роль в кино, кстати. Сохранились письма того периода, когда Боуи и Марлен писали друг другу. Ведь Дэвид был давним почитателем актрисы. После выхода фильм получил смешанные отзывы, а спустя годы Боуи скажет, что сыграл в фильме, потому что там должна была играть Дитрих.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. FM.

0: Москве 3 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще 3 беспилотника на подлете к Москве, сообщил около 3:30 дня Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Ранее утром Собянин подтвердил, что беспилотник врезался в одно из зданий в районе Мосфильмовской улицы. Люди не пострадали. Еще 96 вагонов серии «Москва-2026» принято для работы на замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил Сергей Собянин. Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. Самых лучших и технологичных в мире метропоездов, которые производит Россия, отметил мэр. Вместимость нового состава увеличена на 10%, а двери стали шире на треть. Салоны оснащены разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной наддверной навигацией, адаптивной подсветкой в зависимости от времени суток. По словам мэра, с 2010 года доля современных поездов в столице выросло с 13 до 80%, а в 30-м году достигнет 90%. Массовый ДТП с 14 автомобилями на внутренней стороне 41-го километра МКАДа в районе Теплого Стана произошло в результате отказа тормозной системы у грузовика. Как сообщил департамент транспорта, водитель КАМАЗа сказал, что его машины отказали тормоза. Погибших в ДТП нет, пострадали 4 человека. На месте работают оперативные службы для восстановления дорожного движения. Водителям советуют объезжать этот участок через улицы Павла Фитина и Профсоюзную. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе и губернатор Московской области посетили город Дмитров. Игорь Щеголев и Андрей Воробьев в местном техникуме обсудили со студентами их профессиональные планы на будущее. Как напомнил глава региона, в техникуме, который является старейшим средним профессиональным образовательным учреждением на севере Подмосковья, готовят кадры для реального сектора экономики. При этом учебное заведение активно взаимодействует с предприятиями-работодателями. Дмитровский техникум включает 4 подразделения, а всего в нем обучаются почти 3500 студентов. По словам Воробьева, обучение здесь ведется по 48 направлениям, включая 30 специальностей и 12 профессий. Понедельник стал столицей самым теплым днем с начала года. Воздух в городе к 13 часам прогрелся до плюс 24,2 градуса. Такое значение зафиксировано на базовой метеостанции гидрометцентра на ВДНХ. Прогрев в столице продолжится еще пару часов, поэтому точное значение максимума дня станет известно после 9 вечера. Температура оказалась на 5-7 градусов выше климатической нормы. Она продержится в регионе до четверга включительно, а в пятницу стартует похолодание. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Гвен Стефани оставалась одна совсем недолго. К моменту развода она уже несколько раз сотрудничала с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном, который был младше ее на 6 лет. Гвен познакомилась с ним на съемках шоу «Голос», где она была судьей. Разводились они одновременно и очень поддерживали друг друга в это время, а вскоре дружба перешла и в роман. Вот уже больше 10 лет они счастливы вместе. Свадьба состоялась в 2021 году в церкви, которая находится на ранчо мужа в Оклахоме. Гвен – верующая католичка и сейчас пропагандирует мобильное приложение для молитв. При этом она большая поклонница японской культуры и много раз заявляла, что чувствует себя японкой не менее, чем американкой. В 2011 году она пожертвовала $1 миллион в помощь жертвам аварии на атомной станции Фукусиме.

0: Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве 4 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами за 6 часов, сообщила Минобороны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. С 9 до 15 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 3 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Суд в Челябинске приговорил к 6 годам лишения свободы директора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна по делу о мошенничестве, назначил штраф 40,5 миллионов рублей. По данным ФСБ, при выполнении госконтракта Колозян уменьшил объем использованных дорожестроительных материалов, чем значительно удешевил стоимость выполненных работ. При этом заказчику он представил подложные документы о количестве и стоимости материалов. Контракт касался капитального ремонта участка автомобильной дороги в Челябинской области. Имущество Колозяна и компании в размере более 78 миллионов рублей арестовано. Американские корабли не получали повреждений в результате иранских атак, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Там подчеркнули, что американские силы обеспечивают соблюдение морской блокады портов Ирана. Ранее иранское агентство ФАРС сообщило об ударе по американскому фрегату, который попытался пройти через Ормузский пролив и не отреагировал на предупреждение иранской стороны. По этой информации, две ракеты достигли цели, корабль был вынужден развернуться. Госавтоинспекция опровергла повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения с мая. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ГАИ. Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы с 1 мая вступили в силу поправки в КОАП, которые существенно увеличили штрафы для водителей. В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Все данные публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Делегация России прибыла на 61-ю Венецианскую биеннале современного искусства. Уже приступила к репетициям. Об этом ТАСС сообщила комиссар российского павильона Анастасия Корнеева. По ее словам, подготовка экспозиции находится на финальной стадии и проходит без осложнений. Помощь оказывают итальянцы. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступали против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта в 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Как сообщила комиссар, в дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября будет представлена документация проекта «Дерево укоренено в небе». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: День празднования фильма-концерте группы Led Zeppelin, который прошел в Лондоне в 2007 году. Концерт до сих пор держит рекорд за самое большое количество желающих купить билеты. 20 миллионов людей тогда подали заявку онлайн. Группа впервые на тот момент сыграла полный сет с момента смерти барабанщика Джона Бонома. Его место за барабанами занял его сын Джейсон. Шоу было записано на 16 камер. Сам фильм вышел лишь в 2012 году, так как, по словам Джимми Пейджа, тогда много времени ушло на монтаж. Фильм был показан в кинотеатрах и собрал 2 миллиона долларов в прокате. В 2013 году он даже был удостоен премии как лучший классик-рок-фильм года. Также был выпущен к нему в комплекте и альбом «Live». Он тоже был удостоен премии Грэмми как лучший рок-альбом, а песня «Кашмир» с альбома была номинирована в категории «Лучшее рок-исполнение». И публика, и критики хвалили работу. Про концерт было написано, что группа «Декабрь» сказала, что может выступать на том уровне, которым изначально принес им известность. Уверен, в этом никто из фанатов группы и так никогда не сомневался.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Прислушайтесь. Рок-ФМ.

0: Москве 5 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника на подлете к столице, сообщил Сергей Собянин около 16 часов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. За полтора часа до этого мэр сообщал о трех сбитых дронах. Всего с начала суток уничтожено не менее 8 беспилотников, которые летели на Москву. Минувшей ночью Собянин рассказал, что дрон попал в здание в районе улицы Мосфильмовской и обошлось без пострадавших. Росавиация сообщила только что о снятии временных ограничений в аэропорту Внуково. До 7 человек увеличилось число пострадавших в крупном ДТП на юго-западном участке МКАДа в районе Теплого Стана. Четверо из них госпитализированы, сообщил Департамент здравоохранения. КАМАЗ на внутренней стороне 41-го километра МКАДа столкнулся с 13 другими машинами. Водитель грузовика рассказал, что у него отказала тормозная система. Движение в районе аварии уже восстановлено. Сервис искусственного интеллекта «Цифровой учитель» вошел в число самых популярных приложений Московской электронной школы. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Сервис «Цифровой учитель» запустили в 2024 году. Он регулярно пополняется новыми материалами и помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику, информатику. Инновационный инструмент анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. С начала этого учебного года школьники решили уже свыше 66 миллионов задач. Тематический поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Как отметили в департаменте транспорта, запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа. Это уже четвертый по счету тематический поезд в честь 9 мая. Он будет курсировать по синей ветке до 22 июня. В оформлении состава использовали праздничную символику, а в вагонах разместили фразу о Великой Победе. Помимо тематического поезда, в этом году московский транспорт традиционно украшает к празднику всю инфраструктуру. Световые инсталляции размещают в вестибюле, а в метро и на остановках уже появилось свыше 500 праздничных плакатов и баннеров. Научно-популярный фестиваль «Наука и мороженое» развернется на 10 площадках ВДНХ с 5 по 7 и с 12 по 14 июня. В первом блоке гостей ждут креативные выходные и возможность взглянуть на мир ВДНХ через призму творчества. Во вторые научные выходные можно будет исследовать пространство ВДНХ с помощью науки, эксперимента и игры. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. Участников, в частности, ждут встречи с учеными из Сколтеха, велопрогулка по ВДНХ вместе с историком архитектуры, настольные игры со специалистами Дарвиновского музея. Также гостям расскажут о генной инженерии и судебной медицине. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В семье Гвен Стефани было еще трое детей, два брата и сестра. Все они с детства любили музыку, и для некоторых она стала профессией. Когда Гвен пошла в школу, выяснилось, что ей трудно правильно писать и читать. Слово «дислексия» тогда не знали, и правильный диагноз ей поставили только после 50, когда та же проблема обнаружилась у троих ее детей. А тогда ее считали просто троечницей, но не обижали. Именно в школьные годы Стефани начала красить губы в ярко-красной помадой, которую ей подарила бабушка. С годами алые губы стали одной из самых важных деталей образа певицы. Тогда же она стала красить и волосы, и превратилась из брюнетки в блондинку. Помимо музыки, Гвен увлекалась спортом и рисованием. После школы поступила в колледж родного города на художественное отделение, но проучилась там недолго.

0: Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Нидерозовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 127-77-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один человек, семеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Мужчина, погибший в Бекинском округе в поселке Батратская дача, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица, в результате ракетного обстрела пострадала женщина. Также в самом Грайвороне при взрыве дрона получил ранение боец подразделения «Орлан». Кроме того, поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Там пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка. В городе Шебекино беспилотник атаковал территорию предприятия. Там пострадали двое мужчин. Правительство России должно к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологии искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также президент ждет предложение по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и блокируют движение судов в иранский порт. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент телеканалу Fox News, комментируя сообщение Центрального командования США. По его данным, два торговых судна под американским флагом уже безопасно прошли через пролив, а силы США участвуют в восстановлении гражданского судоходства. Армия Ирана, в свою очередь, заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство Фарс утверждало, что силы Ирана атаковали американский фрегат, который попытался пройти через пролив. В США опровергли это сообщение. Компания «Генезис» объявила о намерении подать иск о банкротстве старейшей в России косметической фабрики «Свобода». Поводом стал долг 125 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс». Руководитель «Генезиса» Алексей Четвергов, владелец и президент производителя напитков и продуктов питания «Черноголовка». Компания «Свобода» основана на мощностях предприятия, которое открылось еще в дореволюционной России. Производитель подчеркнул, что намерен урегулировать претензии в законном порядке. При этом источники издания указывают, что на косметическом рынке ходят слухи о возможной продаже «Свободы». Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания наркотических средств. В него попали более 100 новых произведений. Среди них книги «Товарищ Чикатило», «The Doors», «Сгореть в любви дотла», «Нирвана», «Правдивая история». Великое интервью журнала «Rolling Stone» за 40 лет. Ранее Российский книжный союз опубликовал отраслевой перечень из примерно 1000 книг, которые подлежат маркировке. В него, в частности, вошли произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Дины Рубина, Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Эриха Мария Ремарка, Джона Стейнбека. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиам Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
1: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи, прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
0: «Рок-пост».
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. РОК.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: Ронни Вуд. Кому-то здесь я нравлюсь. Именно так называется фильм о Ронни Вуде. Он рассказывает историю обычного парня с севера Лондона, начиная от того, как его старшие братья помогали ему с увлечением музыкой, до работы с известными музыкантами разряда Джеффа Бека, The Birds, Рода Стюарта и, собственно, Rolling Stones. Ведь многим Ронни известен именно как гитарист Роллингов. Кстати, коллеги-музыканты появились в кадре, чтобы сказать о нем пару слов. Но Вуд не только прекрасный музыкант, он также замечательный художник. Его картины выставляются в галереях, а в круг друзей входят такие художники, как Дамиан Херст. В фильме Ронни приоткрывает и показывает свою жизнь за кулисами. Помимо звездных друзей, интервью для фильма также дала его жена Салли. Не всегда жизнь Ронни была такой уж блестящей, о чем он и поведал. В частности, рассказал он о своей зависимости от алкоголя. Но все же плохие моменты остались в прошлом. Сейчас Ронни перевалило за 70, но он полон сил, здоровья и ездит в туры с Rolling Stones. Вместо алкоголя музыкант теперь предпочитает провести свободное время с кисточками и холстом.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-04-44. Рок.

0: 7 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производству на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считают Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирусы – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня. На день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС, продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: На волне триумфа альбома Tragic Kingdom Гвен Стефани закрутила очередной роман. В 95 году No Doubt устроила небольшой концертный тур вместе с группой Bush. Между Гвен Стефани и лидером Bush Гевином Росдейлом вспыхнул роман и погас через несколько месяцев. За то время, которое они провели вместе, Гевин успел сойтись и разойтись с Кортни Лав, которая сказала, что он напоминает ей Курта Кобейна. В конце 96 года Гвен Стефани возобновила отношения с Росдейлом. 6 лет у нее было все прекрасно и в личной жизни, и в творчестве. В 2002 году оба музыканта сыграли пышную свадьбу. К тому моменту у No Doubt вышло еще 2 успешных альбома, а затем группа взяла творческий отпуск почти на 10 лет. За это время Гвен родила 2 из своих 3 сыновей, выпустила 2 сольных альбома «Love Angel Music Baby» и «Sweet Escape».

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над московским регионом, сообщил Сергей Собянин около 7 часов вечера. За полчаса до этого он проинформировал об уничтожении двух дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, за сутки на подлете к Москве уже сбито более 10 беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 90 украинских дронов над регионами за 6 часов. При атаке беспилотников ВСУ над Белгородской областью погиб один человек, 7 пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Финляндия и Эстония потребовали от Киева предотвратить попадание беспилотников и их обломков в пределы своих границ. Как заявил финский министр обороны, использование воздушного пространства страны для подобных задач полностью запрещено, даже если речь идет о заблудившихся дронах. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Эстонии. Накануне финская Минобороны заявила об обнаружении беспилотников в небе недалеко от границы с Россией. После этого премьер Петери Орпо лично заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ. Автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига. Не менее 2 человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый водитель задержан, угрозы жизням больше нет, сообщила местная полиция. Для помощи пострадавшим использовали около 40 пожарных и до 40 сотрудников медицинской службы. Кроме того, были задействованы 2 вертолета. По предварительным данным, виновник происшествия психически нездоров. Владимир Путин поручил правительству России к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Поручение президент дал по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также Путин ждет предложение по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Ведущие операторы связи предупредили об отключении мобильного интернета и СМС в Москве с 5 по 9 мая. Заявлено, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности на территории столичного региона. Пользователи оповестили о возможных перебоях в работе не только мобильного интернета, но и вероятных сложностях с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Рекомендуется пользоваться домашним Wi-Fi. Отопление в Москве начнут отключать 6 мая, сообщили в комплексе городского хозяйства. В частности, это затронет 34 с лишним тысячи жилых домов. Между тем, в пятницу 8 мая в столичном регионе резко похолодает после летних значений температуры в ближайшие дни, которая на 6-7 градусов выше нормы. В пятницу уже будет от 12 до 17 градусов, сообщил гидрометцентр. Днем 9 мая плюс 10-15, облачно, дождь. По предварительным данным, далее сохранится дождливая погода и похолодает до плюс 7-9 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-босс. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
1: Рок-пост.
0: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспоминания.

0: поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
1: Рок-пост.
0: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+. Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 9 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство обороны объявило перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением Владимира Путина. Ведомство рассчитывает, что украинская сторона последует примеру. Вместе с тем на Фрунзенской набережной обратили внимание на угрозу Владимира Зеленского нанести удар по Москве дронами именно 9 мая. В этом случае будет нанесен ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредили, что жителям столицы Украины, сотрудникам дипломатических ведомств необходимо своевременно покинуть город. Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox News. По словам президента, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, которые сопровождают торговые суда через Ормузский пролив. Ранее сегодня стало известно, что армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана. При этом Тегеран утверждает, что его военно-морские силы сумели предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив. Власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей о возможности ракетной угрозы и призвали найти укрытие. Системы ПВО среагировали на новую атаку. Ранее в Эмиратах заявили, что перехватили 3 ракеты из Ирана. В результате удара беспилотника на территорию нефтепромышленного комплекса в Эмирате Эль-Фуджайра начался сильный пожар. При этом Тегеран утверждает, что не имел никаких намерений атаковать Эмираты. Тем временем жилой дом поврежден в результате удара по Амману в городе Буха. Двое иностранцев получили травмы. Власти приступили к расследованию происшествия. Почта России в рамках обновления системы отслеживания отправлений сократила объем информации, который отображается для пользователей, передает РБК. Из трекинга исключены служебные статусы, включая перемещение внутри логистических центров, сортировочных хабов и технические операции. Теперь клиенты будут видеть только ключевые этапы – прием отправления, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению. При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе. Романтические комедии могут стать привлекательными для зрителей, кинотеатров и продюсеров, если будут сочетать в себе другие жанры, например, фантастику. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский. Ранее режиссер и сценарист Александр Кот посетовал в комментарии ТАСС, что в России практически не делают хороших романтических комедий. Войтинский подтвердил НСН, что это рискованный для прокатчиков жанр. Если зрителя спросить, пойдет ли он на историю отношений или на сказку, конечно, все пойдут с семьей на сказку, потому что история отношений непонятно как закончится. Можно попасть в просак. Сегодня то время, когда в чистом виде жанры не работают. Надо их соединять, перемешивать, объяснил Войтинский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS-77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Новый час рок-музыки.

measure these things by your brains. I sank into Eden.

Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами.

0: Москве 10 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8-9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Минобороны предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Ранее сегодня Владимир Зеленский намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в день победы 9 мая. Дежурные средства ПВО с 15 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 114 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Сергей Собянин после 9 часов вечера сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете к столице. Всего с начала суток мэр сообщил об уничтожении не менее 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Документ разработан Росмолодежью при участии федеральных ведомств и регионов. Он предусматривает 41 мероприятие. От создания или активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы. Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. Также, среди прочего, должны быть сформированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися для высших учебных заведений. Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, с целью повышения эффективности системы управления. Каторгин возглавлял администрацию Керчи с октября прошлого года. Аксенов также сообщил, что мэр Евпатории Александр Юрьев покидает должность по состоянию здоровья после перенесенной операции. При этом Юрьев останется в правительстве Крыма для деятельности на благо республики, уточнил Аксенов. Студенты Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных 28 мая представят музыкально-драматическое путешествие «В поисках света» в музее Александра Скрябина. Театрализованный концерт исполнит ансамбль «Аспиранта», молодой коллектив, который объединяет академические и народные инструменты. Программа создана по мотивам поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Однако авторы не пересказывают сюжет произведения буквально. В центре постановки «Путь человека к свету» через три состояния – рай, чистилище и ад. Как выяснили организаторы, это способ поговорить о внутреннем движении человека, его попытке сохранить опору, пройти через страхи, слабости и сомнения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

0: Москве 11 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производству на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считают Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирусы – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня. На день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС, продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами.

0: Москве. Полночь. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8-9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Минобороны предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Ранее сегодня Владимир Зеленский намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в день победы 9 мая. Дежурные средства ПВО с 15 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 114 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Сергей Собянин после 9 часов вечера сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете к столице. Всего с начала суток мэр сообщил об уничтожении не менее 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Документ разработан Росмолодежью при участии федеральных ведомств и регионов. Он предусматривает 41 мероприятие – от создания или активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы. Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. Также, среди прочего, должны быть сформированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися для высших учебных заведений. Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, с целью повышения эффективности системы управления. Каторгин возглавлял администрацию Керчи с октября прошлого года. Аксенов также сообщил, что мэр Евпатории Александр Юрьев покидает должность по состоянию здоровья после перенесенной операции. При этом Юрьев останется в правительстве Крыма для деятельности на благо республики, уточнил Аксенов. Студенты Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных 28 мая представят музыкально-драматическое путешествие «В поисках света» в музее Александра Скрябина. Театрализованный концерт исполнит ансамбль «Аспиранта», молодой коллектив, который объединяет академические и народные инструменты. Программа создана по мотивам поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Однако авторы не пересказывают сюжет произведения буквально. В центре постановки «Путь человека к свету» через три состояния – рай, чистилище и ад. Как пояснили организаторы, это способ поговорить о внутреннем движении человека, его попытке сохранить опору, пройти через страхи, слабости и сомнения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей.
1: Pink Floyd, Leonard Skinner, Guns N' Roses,
2: Aerosmith, Ozzy Osbourne
0: и старых друзей радиостанции.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill
5: and Frank Beard.
0: Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты.
6: Этой женщиной была Йоко Оно.
0: Увлекательные диалоги.
7: I trust that everyone is...
8: Excuse me, the record stuck.
0: Чего же еще желать?
9: All you need is...
0: Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru.
10: Rock FM.

Москве 2:00 ночи. Новый час рок-музыки.